0: Юз Латом Танири.
1: Братья.
2: Чо си заса вивьедол, врау?
0: Где е злато?
1: Я не вием.
0: Не вие. Он не вие, где са подело злато, которое нам мало вратить богатство. Так повие, зачине.
1: Повием всетко. Лен ми не уближ.
2: Чо, врау?
0: Ha?
1: Zmizol.
0: Netáraj.
2: Udri ho, brat.
1: O, nie, nie, nebi, nebi. V zlatom tanieri bol zakriatý kráľ zlatej rieky. A prezradil mi, že ak sa niekto vyberie k jej prameniu a vleje doň 3 kvapky čistej vody, tomu sa premenia vody zlatej rieky.
2: Čo?
1: V rídze zlato.
0: Klameš?
1: Nie, neklamem, bratia. Pravím čistú pravdu. Ja som toho kráľa skutočne videl.
0: Nemožné. Čo a kluk predsa pravdu hovoril?

0: Ах, дитя, мале дитя. Не плач, ту маєш води, написа.
1: І мені поможеш, добрий чоловік. Загинемо оце меду, аспонь квапку, квапочку, єден крок.
0: О, нате, випіте. Остало ту во фляші ще пар квапіек.
1: А не будеш лютувати, ак остане фляша празна.
0: Перечо би сам лютовал?
1: Прийдеш к праменю, а не будеш мати три квапки, ktoré by premenili jeho vody v rídze zlato.
0: Zlatom je pre mňa vďačný úsmev toho, komu som pomohol, milý starček.
1: To je dobré, Gluk.
0: Ach, kto ste, že ma po mene poznáte?
1: Pozri sa bližšie. No?
0: Poznávam vás. Ste kráľ Zlatej rieky.
1: Áno, kráľ Zlatej rieky. Pomohol si mi, keď som to najviac potreboval. A teraz som tu, aby som sa ti za všetko vďačil.

0: закон. На свете ничем и не треба, кель можем быть лен у тебя, кель можем быть лен у тебя. Члюбки, чляпки, надерне члюбкадло,
1: месяц ма, ясеры зеркадло.
0: Члюбки, чляпки, члюбкадло,
1: месяц ма, ясеры надерне зеркадло.
0: Туак! Kvaki,
2: tak ako je to vlastne? Rozišli sa, či sa naopak stretli? No nič. Aspoň mám nad čím premýšľať. A čo sa to zasa deje? Dobre počujem.